вечный пошук успеху и счастья. Бежишь, дякую, позаяк воля твоя.